0: between you.
1: А, знаете, Виктор, как по мальчике?
2: Богатырь.
1: А, Виктор Альбертович, остывает подарок.
2: Тогда для ускорения придется воспользоваться межгалактической ракетой. Согласна? Давай.